0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Коничива, 親愛なる友人の皆さん。
2: Witajcie, drodzy przyjaciele.
3: Sziasztok, kedves barátaim.
4: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
5: Изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
6: Ама той... Той не би...
7: По принцип да. По принцип да.
4: Пришелецът 21-12. Тук.
8: Привет, дорогие друзья.
4: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.